0: FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 22 часа.
0: 100,4. Радио Катра ФМ.
2: This is Business.
3: Катра ФМ Mixed by 10.